0: Слушай, когда это стримхаус? Это признаем паузу.
1: Possible, but she's not there.